0: члены каждый день. Ёбаная эта сука, за примерно 20 тысяч я ее продам в Россию. Над ней будут издеваться и убьют эту скотину. Здесь все люди убегают, здесь за деньги убивают. Я насрал на эту жизнь, здесь никто не помогает. Потому что я беру сразу карандаш в руку, сочиняю и пишу. Это все, что мне осталось, это то, что я люблю.
1: Hey everybody, Lady Luck here, and we're celebrating America's 250th birthday. Now all summer long, I'm going to be celebrating by playing on FinQuest.com, which is an American-owned social casino. It obviously features over 1,000 slot games and live blackjack, live craps, live bubble craps. Head on over to FinQuest.com, get yourself a $30 coin pack for just $10.
2: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.